0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбик термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: идет дождь.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
2: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей фотографию с парой строчек,

чтоб дорога к дому была для него короче. Он писал ей письма из разных мест, его бил Норд-Ост и сушил Зюйдвест.

зима, а ее глаза прожигали почтовый ящик. И казалось, мрак небосвод затмил, почему-то не перевернулся мир от того, что был, наверное, не настоящий.

0: наши песни.
1: Радио Рокс.
2: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь, с мечтой о будущем, мочили под дых. И если я хотел понять, зачем мне отвечали, так надо.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Представители правительства проинформируют о дополнительных мерах безопасности на восточной границе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во вторник в 9:30 в кабинете министров состоится пресс-конференция, на которой представители правительства проинформируют о дополнительных мерах безопасности на восточной границе Латвии. В пресс-конференции примут участие премьер-министр Андрис Кулбергс, руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле, министр обороны Райвис Мелнис и министр внутренних дел Янис Домбрава. На прошлой неделе премьер-министр заявил, что в августе будут предприняты существенные превентивные действия со стороны ведомств внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе Латвии и Беларуси, которая одновременно является внешней границей Европейского Союза. Премьер подчеркнул, что для обеспечения госбезопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции.
2: Про Ригу.
1: Регулярные перевозки на корабликах между Болдерай и Ветсмилгрависом могут начаться в апреле следующего года. Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект. Два рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно 5 месяцев. Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать само управление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать. Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене билета на общественный транспорт 1 евро 50 центов. Во время пилотного проекта планируется провести опрос пользователей. Оператор сможет включать в маршрут другие причалы по своей инициативе. Самоуправление рассматривает два возможных сценария развития сообщения на корабликах. Частные услуги либо общественный транспорт, то есть услугу будет обеспечивать самоуправление.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, а возможно и град. Ветер западный порывами до 11-16 метров в секунду. Под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай «Шизгару». Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа. Скидки до 70% на сантехнику, мебель для ванной и многое другое. Успейте купить по выгодным ценам. «Цитосантехника». «Гунра Астрас 8».
5: Если что, вам сюда заходите.
6: 7 утра, и вновь мы вместе, на том же месте, в том же час.
5: Давай уже точно, мы привыкли к конкретике. 7 часов и 4 минуты.

0: Здорово, переживший понедельник и смирившийся с тем, что пока только вторник.
1: Наставший мечтать о том, что скоро пятница.
0: Ну а пока достоинство, вот он наше, две барабанные палочки. Сейчас помаячим цифрами. Частота 88,6 приветствует вас. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Эти барабанные палочки имелось в виду, что сегодня у нас 11 августа, вторник, если что.
0: Важные даты впереди. 21 целый день до осени. Вот тогда только начнется новый учебный год. Ну а что касательно Новый год как таковой, 142 до него.
1: 28-й лунный день сегодня, он счастливый. В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении. Вглядываться внутрь себя, контролировать эмоции, ну, то есть вглядываться для того, чтобы приподнять это настроение, а эмоции контролировать, потому что, в общем, сложно быть в нормальном настроении, приподнятом, и улыбаться весь день. То есть надо засекать время, так, дотянул до 9, дотянул до 10, в 11 все-таки нет. И вот здесь контролируешь себя и удерживаешь от того, чтобы рот скривился вниз.
0: Или тебя профессия заставляет улыбаться все время, например, ты доктор-лектор, и тогда ты все время улыбаешься. Привет. Что касательно народа, примет сегодня.
1: Подожди, я еще не сказал очень важную вещь, да, астролога, да, потому что сегодня нельзя валить деревья, рвать цветы, и не только рвать их, но и дарить.
0: Сегодня нельзя валить все на деревья. Откуда у тебя шишка? А, этот дуб сам виноват. Нет, виноват не дуб. Но нет сегодня в приметах никакого растения, зато есть у нас нечто связанное с солнышком. Если солнышко где-то будет ярким, то это к теплой и продолжительной осени. Ну, до осени, как я говорил, еще целый 21 день. С точки зрения, ну, этого многообразия, которое может покапать сверху, если будет где-то моросящий дождик, это к поздней и затяжной осени, мы все-таки к первому варианту. Ну, а пускай капает, знаете откуда? Капает из... Нет, не капает, а полноценные струи идут из вашей новой сантехники.
1: Потому что партнерша уж из города сантехника. Закрывается магазин в Риге на Гонора Астрас 8, и это ваш шанс купить сантехнику по невероятно низким ценам.
0: Это финальная распродажа приготовлена для вас. Скидки до 70%. Там все, ванны, душевые кабины, смесители, мебель для ванны, унитазы, раковины и многое-многое другое.
1: Ну и не забывайте, что когда все распродадут, акция закончится. Поэтому надо не упустить возможность сэкономить. Надо спешить.
0: Именно туда. Гуннер Астрас 8. Закрывается магазин Цита Сантехника.
2: Партнер шоу Шизгара Цита Сантехника. Закрытие магазина на Гуннер Астрас 8. Финальная распродажа.
3: Шизгара. Здесь начинается...

0: Hello, это Шизгара, я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов, давайте найдем какие-нибудь веселые поводы для того, чтобы сегодняшний день не был похож на 365 других.
0: Мы сначала хотели искать смысл жизни, потом подумали, ну его нафиг, будем искать хороший повод, потому что до пятницы что ждать? Начнем прямо сегодня. Международный день юности. Не журнала такого вообще юности, как таковой, он призывает продвигать права и активность молодежи.
1: Ну, а молодежь и так свои права и активность, точнее, молодежь свои права продвигает, а кто ж может быть активнее, чем молодежь? С другой стороны, обидно смотреть, когда молодежь ведет себя пассивно, ничего не делает, ест одни чипсы и даже на концерты не ходит.
0: Слушай, а если молодежи захочет что-то подарить, то не жди Нового года, подари им еще помимо этих самых прав, подари им еще и обязанности.
1: Вообще молодежи нужна свобода. То есть, меньше всего молодежи нужно какое-то настоятельное внимание и как-то поучение со стороны взрослых.
0: Слушай, ну, знаешь, опять-таки, любой взрослый, понятно, это избитая фраза, должен помнить, что когда-то он сам был молодым, и когда-то все то, что делал, ну, не все то, многое из того, что делал он, поколению, которое было более маститым и уверенным в себе, говорил, нет, так не должно быть. И вот сейчас как бы не то, что рокировка, сейчас какая-то чехарда, знаешь, как это, через дно прыгнул, ну, и вот теперь молодежь тебе пытается доказать, что надо жить вот так и так, носить.
1: А ты говоришь, не-не-не-не-не, они говорят, так ты же сам так делал, а ты говоришь, ну, понимаешь, что я, у нас время другое было и так далее. Ну и вот чтобы разорвать этот замкнутый круг, наверное, и надо сегодня отметить Международный день юности.
0: Слушайте, ну в детстве, там, в раннем детстве, там телевизор тебе показывали, там не то, что по карточкам, все время было под запретом, сделал уроки, тогда получи там, не знаю, свой, ну погоди.
1: У вас или... так было, да?
0: Ну, наверное, да. Поэтому сегодня праздник для тех, кто зависит от экрана, который когда-то был голубым, а теперь вполне себе цветным. Клара! Клара!
1: Вообще вы удивитесь, потому что это день святой Клары, покровительницы телевидения, и, по-моему, покровительница телевидения она стала даже не по своей воле. За истовую веру и служение Богу настоятельница была вознаграждена. Монахиня получила от высших сил дар, как гласит, значит, предание, который позволил ей начать лечить больных. И уже будучи немощной и прикованной к постели, Клара продолжала присутствовать на мессах. На стене ее кельи во время литургии непонятным образом появлялось изображение богослужения. Ну, из-за способности вот слышать и видеть на расстоянии католическая церковь канонизировала монахиню, а потом ее взяли и сделали покровительницей телевидения. Есть в этом какое-то, я не знаю, что-то в этом есть такое, знаешь,
0: что-то в этом...
1: сродни какой-то усмешки, что-то, какой-то юморок такой.
0: Да, поэтому мы подавали.
1: То есть, знаешь, как бы, вот святая Клара, у нее там было изображение какое-то, а потом решили, так, ребята, это же телевизор, будет она покровительницей телевизора.
0: Ну, знаешь, конечно, можно было пошутить, как там первый телемост между Советским Союзом и Штатом, когда встает кто-то, говорит, у нас секса нет. Понятное дело, человек вещал из кельи, там априори как раз, если бы телемост на такую тему, он был немыслим. Поэтому богохульствовать не собираемся, но хотим заметить, что люди, которые считают, что способ зарабатывания у них или у их родственников как раз был или есть на данный момент связанное с телевидением, ну, кивните.
1: Много ли таких людей? Ну, кто? Много, конечно. Сами работники там телевидения.
0: Рекламные отдел.
1: Службы какие-нибудь, да, там.
0: Подожди, ну хорошо.
1: Маркетологи.
0: Ну, в конце концов, я несколько раз был ведущим телевизионных программ. Я несколько раз был голосом каких-то телевизионных программ. И в конце концов, я и мне подобные, многие в большей, там, в большем количестве раз снимались в фильмах, которые потом показывали по телеку.
1: Ну, ладно. Будем считать, вот что это... вот людей, которые празднуют сегодня свой профессиональный праздник, в принципе, достаточно. Даже если бы их мало было, мы бы не могли пройти мимо и не поздравить их с профессиональным праздником.
0: Но как люди, которые зарабатывают здесь на радио, хотим отметить, что у нас, у работников радио, своих профессиональных праздников за год...
1: Да и вообще радио круче.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь. Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас-8». Финально.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Redzes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
8: С сегодняшнего дня прошу считать меня

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
3: Вдумайтесь только, 11 августа.
4: Бам-бам-бам-бам-бам, 2 единички. Пора действовать. А кто-то уже прислушался к этому призыву и сделал что-то, может быть, даже фундаментальное 11 августа какого-то далекого года.
3: А что этот день отличает от остальных? Значит, в 3114 году до нашей эры, подумать только, 11 августа – это начало длинного счета в календаре майя.
4: Как они доказали это?
3: Что, посчитали неделю, там как-то сейчас, знаешь, есть алгоритмы, когда можно любой календарь как-то взять и синхронизировать с любым.

0: другим. Ну, то есть календарь майя синхронизировать с там, древнееврейским календарем или с каким-нибудь там восточным, с еще каким-нибудь якутским. Ну, главное, что мы синхронизируем это с нашим временем. И смотрим так, вот 11 августа, значит, это как с валютой. Вот скажешь, там, 5 миллионов долларов в 2026 году, это нет, то же самое, бы, что и...
1: 20 тысяч лет до нашей эры.
0: Да.
1: И говорят, а кто знал, что с 20 тысяч лет до нашей эры? Я про то, что 3104, как? Кто посмел? Слушай, мне одному как бы неучу кажется, что это какое-то наличие цифр сочетается с числом пи. Ну, 3, 1, 4, как бы там...
0: Ну, одну единичку так... зачеркнуть, да, конечно.
1: А преврати ее единичку в запятую, и получится как раз там... То есть, маевка у нас какая-то в начале августа.
0: Подозрение, значит, что кто-то неправильно записал, и вообще это все испорченный телефон, а не начало счета календаря мая. 11 мая 1767-го, уже поближе к нам, в Англии совершено последнее сожжение человека.
1: Ну, гуманно. В смысле, гуманно стали жить англичане после этого. А это все-таки затрешованность какая-то была. Слушайте, давайте по французским каким-то новостям. Может, у них что-то было более... Звуки. Какие звуки вот зафиксированы были именно 11 августа? Француз Эжен Агюстен Лост, то есть последний по-нашему, по-английски, запатентовал в Великобритании, заметьте где, технику записи звука кинофильма. Еще раз. Француз, да, но Лост. Запатентовал технику записи кинофильма в 2006 году, но в Великобритании.
0: Да, но это была одна из техник записи, которые потом патентовали и патентовали, придумывали и придумывали, и надо было еще 20 лет поработать, чтобы фильмы действительно как-то зазвучали. А что касается звука вообще, то в 1909 году американский пароход Арапауэ, задрейфовавший на пути из Нью-Йорка в Флориду, первым передал по радио сигнал СОС.
1: Ну, слушайте, тогда давайте я еще кое-что про американцев расскажу. Президент Рональд Рейган проверял микрофон, проверял пресс-конференции и заявил на всю страну, не зная, что микрофон включен. Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через 5 минут. Шуточка так себе.
0: Да, надо сказать, что вот мы сейчас смотрим, оказывается, это не Трамп все придумал вот так вот пугать, путать и удивлять.
1: Давай не путать, а выражаясь. Пугать. Кстати, были креативные люди, скажем, в кавычках, и до него.
0: Здесь хочется сказать, вот выбери актера президента. Называется, да, он же как бы действительно шутил. Но скандал, значит, был, во-первых, разумеется, тут же объявили в СССР, что это какое-то безответственное поведение на грани там ядерной угрозы. Демократы, ну, Рейган же республиканец, поэтому демократы тут же
1: возбудили,
0: что как бы нафига вы его избрали, да, скандал. Ну, в общем, и Рейгану пришлось там как-то очень долго оправдываться, и история, ну, мягко выражаясь, была некрасивая.
1: Слушайте, сейчас про темные события этого дня поговорим. В штате Канзас из программ госшколы изъяты лекции по теории эволюции Чарльза Дарвина. Это, и в этот же день очень черное событие, полное солнечное затмение, которое видели на территории Европы. Говоря об этом сегодня, а у нас же сегодня как раз...
0: Завтра.
1: А, завтра это все-таки.
0: Завтра. Но еще время есть подготовиться, там, придумать, как вы будете смотреть на солнце.
1: Сегодня к Персеидам подготовимся, а завтра уже к...
0: Завтра самое главное и Персеиды, и затмение примерно в одно и то же время, потому что завтра пик Персеид, и самое главное, что солнце у нас, по идее, будет подвержено затмению на закате на самом. То есть оно сначала затмится тени Луны, а потом завалится за горизонт. Есть, и полетят Персеиды сразу. Завтра у нас такое прям тройное действие.
1: То есть такой фейковый будет закат, которого никто не увидит, по сути дела, потому что потемнеет. Ложное затемнение.
0: Да.
1: Слушайте, вот видишь, и даже не знаешь, что круче вообще. То, что Рейган когда-то в микрофон сказал, или то, что мы сегодня будем с вами переживать. Ладно, давайте события сегодняшнего, наверное, и на этом и закончим, потому что...
0: Да, уже и так много. Видно, что день у нас сегодня непростой.
1: А вы говорите, вам одному сегодня пахать и пахать.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 010-64120.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Большие города.
9: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
10: Купите билет уже сейчас на Белишу-сервис.
11: 7bet.

0: весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
4: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее. Бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
2: Привет! Вы слушаете «Шизгару» из Риги. Радио Рокс. Стас Флоренцев – это я.
3: Алексей Титов – это я.
2: Знаете что? Мы вам сегодня в проброс сказали относительно неких таких вещей, которые впервые были, хотел сказать, исполнены.
3: Вокруг да около неких таких вещей.
2: Которые человечество впервые совершило именно 11 августа. И вот решили на бис, что мы там все в проброс, кое-что на бис повторить.
3: А вот эту историю, которая была с первым сигналом СОС, мы решили выделить в вот такую отдельную веху, потому что, ну, это реальное изобретение. Строго говоря, это первый раз сигнал СОС был послан в 1909 году, когда вот этот пароход Арапахо стал первым, кто начал терпеть бедствие.
2: Вот именно. Это же не просто какой-то был, не знаю, опыт. А давайте так, мы сделаем вид, что у нас что-то там поломано. У них реальная проблема?
3: Да, у них реальная была проблема. Он там как-то дрейфовал, терпел бедствие, и они отправили сигнал в новом виде, в новой форме. Это было первое употребление, я бы сказал. Так, первая демонстрация сигнала СОС. А дальше идет разговор о том, почему СОС, зачем. Азбука Морзе, на самом деле, СОС выглядит 3.3.3. Это очень удобно, четко, это от всего отличается. И азбуку Морзе тогда начали использовать. Не просто, как бы сказали словами или что-то там флажками просигналили, а именно вот с точки зрения азбуки Морзе это было, ну, знаете, такой уникальный сигнал, который ни с чем не перепутать, и в состоянии вот этого бедствия именно его и надо посылать.
2: Сейчас такая жуть ко мне в голову пришла, ну, какая-то такая параноидальная. Ну вот мы все из школьной программы помним историю, когда все-таки кто-то утонул. Звали этого кого-то Муму.
3: Ну.
2: Вот. А сигнал СОС, это значит, человек передает звуки Му. Ну вот.
3: Почему Му?
2: Ну, как бы там, чтобы не было со мной, как с Муму. Вот вам 3.3.3. Спасите меня. Фиговая версия такая, какая-то затрешованная совсем.
3: Ты знаешь, здесь больше интересно, что до этого тоже был код, и вот эти все сигналы, они до этого были французские. Там французы давлели просто по полной программе, а потом случалось следующее. Они сначала изобретали, потому что до этого был код CQD.
2: Ну, это понятно.
3: CQD, на самом деле, всем станциям бедствия. А происхождение французское заключалось в том, что это произношение слова «секьюрите», которое англичане услышали CQ, то есть как бы...
2: CQ
3: – это как бы «я ищу», да, «ищу тебя» или как бы «всем-всем». На свой лад начали использовать CQD.
2: Ну, для вот человека непродвинутого, даже на слух кажется, что передать 3 точки и тире значительно проще, чем такую комбинацию из букв.
3: Совершенно верно. Но как бы CQD ввел Маркони. Маркони в 1904 году на самом деле не использовал азбуку Морзе. Маркони использовал CQD. CQD в микрофон надо было говорить. А азбука Морзе была, в общем, практичнее и точнее с этой точки зрения.
2: А он, а не Бригвадзе, потом все-таки Марконевский был обовесен. Он сказал «CQD, CQD, если женщина просит».
3: И, кстати, SOS никак не расшифровывался изначально. Так вот это «Save our souls» или «Save our ship», то есть SOS аббревиатура. Нет, это просто 3.3, просто очень четкое послание.
2: Ну, потом пришла Абба и спела песенку такой. А мы сейчас напоем вам песню про закрытие магазина, которое может для вас быть очень полезно. Дело в том, что наш партнер – это «Цитосантехника». «Цитосантехника» закрывает один магазин в Риге на Гуннера Астрас 8. И это ваш шанс купить сантехнику по невероятным ценам. Смотрите, финальная распродажа, скидки до 70%.
3: Ванны, душевые кабины, смесители, мебель для ванны, раковины, унитазы и многое другое. Как здесь не вспомнить Лагутенко и то, как он пускал в ванне СОС?
2: Да, Поэтому давайте. А вы даже, если у вас ванны нет новой, вы даже такой клип не сможете снять. Поэтому смотрите, когда все-то распродадут, а ведь распродадут, акция закончится, точно закончится. Нужно не упустить возможность сэкономить, приобрести сантехнику по ценам, которую Рига не видела уже лет 30.
3: Цитосантехника Гуннара Астрас 8. Распродажа скоро закончится. Магазин закроется.
1: Партнер шоу «Шизгара» – Цитосантехника. Закрытие магазина на Гуннара Астрас 8. Финальная распродажа.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты – shop.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтери» «Вера
8: Прежнего».
9: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
9: А я простила, я простила.
7: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билешу Сервис».
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
11: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Планируется создать рабочую группу по ограничению нелегальной миграции. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Планируется создать рабочую группу для разработки и реализации плана мер по ограничению нелегальной миграции, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Ответственной за распоряжение является государственная канцелярия, однако документ имеет ограниченный доступ, поэтому более подробная информация недоступна. Как сообщалось в Латвии, до конца года на границе с Беларусью действует усиленный режим пограничной охраны, введенный в связи с возросшим миграционным давлением с белорусской стороны.
2: Про изменения.
1: С 22 часов 14 августа по 16 августа включительно в системе электронного адреса будут проводиться плановые технические работы, во время которых он будет недоступен, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Цель технических работ – усилить кибербезопасность в соответствии с актуальными требованиями путем переноса системы электронного адреса на облачный сервис, находящийся в ведении ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения». Во время технических работ работа электронного адреса будет приостановлена, поэтому он будет недоступен ни на портале latvia.gov.lv, ни в системах интеграции документооборота и бухгалтерского учета учреждений юридических лиц, в том числе на портале parvaldiba.lv. Это означает, что государственные и муниципальные учреждения, жители и предприятия в этот период не смогут отправлять и получать сообщения с электронного адреса, в том числе электронного счета. Также на портале latvia.gov.lv будут недоступны услуги, для которых необходимо заполнять электронные формы заявлений. После завершения технических работ функциональность системы электронного адреса будет восстановлена в полном объеме. Пользователям будут доступны все отправленные и полученные до начала работ сообщения электронные счета, а также новые входящие сообщения. Госагентство цифрового развития призывает государственные и муниципальные учреждения, жителей и предприятия запланировать отправку важных сообщений, документов, электронных счетов и электронных форм до вечера 14 августа или осуществить ее после 16 августа. Если, начиная с 17 августа, будут констатированы сбои в работе системы e-адреса, следует связаться со службой поддержки Госагентства цифрового развития.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, а возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду. Под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88.6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гуннера Астрас 8». Финальная распродажа. Скидки до 70% на сантехнику, мебель для ванной и многое другое. Успейте купить по выгодным ценам. «Цитосантехника». «Гуннера Астрас 8».
5: Налетай, народ, в наш огород.
6: Присоединяйтесь к нашей веселой, бодрой, энергичной компании. И день удастся, если начал его с «Шизгарой».
5: Всходы уже пошли. 8 часов и 4 минуты.
7: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

0: нафиг, нафиг.
1: Как говорила наша учительница биологии, hello people. Не, она по-другому говорит, hello children. Она примерно так говорила, потому что английский она знала примерно там слов 10-15. Звали ее не Елочка, людоедка, совершенно по-другому. Нас зовут так, меня Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов. Я тебе, знаешь, скажу, учитель биологии, который говорит с детьми по-английски, это как новаторские методы в обучении младшеклассников. Ну, потому что, когда дети видят, что учитель такой модный, они к нему тянутся, и там не важно, что он преподает биологию или черчение.
1: Это она думала, что она модная, ну и как было, так было. Посмотрим не на учителя биологии, а на учителя, ну чего-то, математики, наверное. Смотрите, важные отчеты, которые до осени у нас 21 день, это целых 3 недели, а до Нового года 142 дня.
0: Я думаю, что смотреть надо было на директора школы, потому что именно он там засекает, сколько еще осталось до начала учебного года.
1: Ты знаешь, сегодня ночами будем вспоминать нашего учителя для астрономии, потому что персеиды, они уже активизировались. У нас, понимаю, завтра, по-моему, 12-го...
0: Персеиды уже зацвели.
1: Зацвели, а цвели уже давно персиды.
0: Да, у нас сегодня, кстати, что касается примет, интересный день, потому что это так называемый Калинов день, по которому можно было судить о том, какая будет осень. Можно тут делать ставки или загадывать, или записать, по крайней мере, сегодня. Яркое солнце, значит, к теплой и продолжительной осени, холодный и порывистый ветер к ненастной осени, одно другого не исключает. А вот моросящий дождь к поздней и затяжной.
1: Ну, знаешь, мораль какая? Какая бы осень ни пришла, она все равно придет. И помним еще, что 11 августа это Николай Чудотворец появился на свет. Николай Чудотворец считается покровителем моряков, военных, путешественников, купцов. Короче говоря, ну, 50% нашей радиоаудитории хоть какого-то родственника из этих сфер обязательно имеет.
0: В общем, можно его призывать сегодня в помощь. Да, что касается астрологии, сегодня 28-й лунный день, он счастливый. В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, стараться сдерживать свои попытки все-таки плюнуть и сказать, так все, больше не могу, теперь у меня настроение нехорошее. Важно сажать сегодня полезные растения и сеять добрые мысли. Нельзя валить деревья, дарить цветы тоже нельзя. И вообще рекомендуется соковый голод. Вот я всегда обращаю внимание на то, что начинаются эти астрологические прогнозы как-то весело, а потом все скучнее и скучнее. Соковый голод, воздержание, лучше там сидеть дома, ничем не заниматься.
1: Это нервяк какой-то, по-моему.
0: Несмотря на то, что день счастливый.
1: Слушай, ну если у человека такой, не знаю, что колбасит его, вот он, знаешь, уже там на какие-то высокие ноты переходит, и все так хочется, знаешь, сходить как ты в душ. Кстати, партнер шоу Шизгара, Цитосантехника, закрывается магазин в Регина Агунера Астрас 8, и это ваш шанс купить сантехнику по невероятным ценам, но таких цен в Риге не было лет 30 точно.
0: Это финальная распродажа, и цены здесь, скидки здесь до 70%, соответственно, цены здесь в 3 раза дешевле, может быть, чем вы последний раз их видели на прилавках в других магазинах. Здесь ванны, душевые кабины, смесители, мебель для ванны, унитаз, раковины, ну и многое другое.
1: И главное, чтобы понимаем, что это все не без, как сказать, бесконечный этот период будет. Вот все распродадут, и акция закончится. Поэтому спешим, Гуннер Астрас 8, Цитосантехника.
2: Партнер шоу Шизгара, Цитосантехника. Закрытие магазина на Гуннер Астрас 8. Финальная распродажа. Волки.

0: Это Шизгара, Радио Рокс, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Смотрите, сегодня что не праздник дня, каждый можно иллюстрировать какой-нибудь сказочкой или мультфильмом, например.
1: Ну, давай
0: любой пример.
1: Давай. День белого гриба.
0: День белого гриба. Сколько мультиков, сколько сказок про гриб, который там растет, там и под ним там эти мышки танцуют и все такое прочее.
1: А, ну да.
0: Ну, это куда не сунься. Следующий, давай, вперед.
1: Давай, хорошо, сделай себе одуванчик.
0: Пардон.
1: Там, толстые щеки?
0: Да, мультики про одуванчики, там и все в конце.
1: Я только один знаю, одуванчик, толстые щеки.
0: Вот. Помнишь, мальчишки-ка эти, как у Незнайки, где они жили, в цветочный город поехали. Там про одуванчик тоже дофига всего и такого было.
1: Не помню.
0: Ну,
1: читал
0: было
1: много раз, не помню.
0: А потом еще была куча сказок, в котором эти герои маленькие использовали одуванчик почему-то как парашют. Мне все время казалось, но с ним же тяжело, он же нестандартный.
1: Но если, понимаете, если день белого гриба, это понятная история, как бы грибник много, и да и все пробовали, все знают. Что касается дня одуванчика, он называется в Америке. Придумали такой: сделай себе одуванчик. Типа день креативности.
0: Что, нет одуванчика, что ли? Иди сделай себе.
1: Сделай себе одуванчик, я думаю, что имеется в виду, взял и расчесался так вот немножко, начесал волос так, чтобы был такой шарик на голове.
0: А если...
1: И пошел на работу. Ну... Или в соседний магазин пугать кассирш.
0: Все лысые сейчас сказали. Да-да-да, именно так и поступаем. Начесали и пошли. Следующий у нас праздник Святой Клары, она покровительница телевидения. В конце концов, нет мультиков, из которых там волк, ну погоди, помнишь, телевизоры ходят, покупает. Потом Фрекенбок, которая звонила, алло, это телевидение, там я лучше в мире.
1: Деятели телевизионных искусств.
0: Истинно, привидение с мотором и все такое прочее. Поэтому я вот понимаю, что действительно любой праздник, мы же все вот люди взрослые, понимаем, у нас у большинства из тех, кто сейчас подключился к частоте 88.6, сегодня, скорее всего, рабочий день. В большинстве. А тут душа просит какого-то праздника. Ну, а в детстве вот этот самый праздник, когда тебе там, не знаю, там новый мультик, новую книжку какую-нибудь подарили. Книжку сейчас уже нет. Скорее, наверное, все-таки какой-нибудь фильм с этим связан.
1: А вообще звучит изящно. Понимаете, вот день Святой Клары, покровительница телевидения. Я, кстати, не знаю про святого какого, который покровитель радио. А вот у телевизионщиков, значит, почему-то есть Святая Клара. А на самом деле там история заключается в том, что она действительно святая, она монахиня, которая там несколько раз спасала родной город из разрушения, совершала разные чудеса. Но самое главное, что когда была уже немощна и прикована к постели, продолжала присутствовать на мессах.
0: Виртуально.
1: Потому что, да, на стене ее кельи во время литургии появлялись изображения богослужения. Ну, как бы, по-моему, взяли и решили, раз такое было, значит, это была первая история, связана фактически с телевидением.
0: Причем нет, второй стороны, никто не знает, видели ли Клару там, вот, об этом нигде не упоминается. То есть это был не телемост, а вполне нормальное телевидение. То есть там, прости меня, господи, дурака неразумного, это была павильон, студия, а трансляция шла потребителя. Потребителем как раз зрителям была
1: Клара. Была Клара, да. Как она это делала, непонятно. И здесь можно было бы поразмышлять. Ну, а мы решили оставить вот эти шутки в стороне и, ну, как бы, в качестве уважения к Кларе Святой сказать, что да, вот день телевидения, покровительница Святая Клара.
0: Ну смотри, опять-таки, видишь, телевидение, значит мультик. Я хотел закончить еще одним праздником, который в куче мультиков или сказках привел. День полета на воздушном шарике. Причем все, что угодно. Хочешь большой шарик, вокруг света за определенное количество дней там люди летали. Потом, в конце концов, маленький шарик, на котором пятачок подымался.
1: Винни-Пух
0: подымался, которым, да, правильно, пятачок приезжал. Это опять-таки тоже тот самый воздушный шарик. Поэтому...
1: Да, все шуточки.
0: Шуточки,
1: ну, да, воздушный поэтому шарик. Взрослые люди, будем праздновать день воздушного шарика.
0: Что ты говоришь, грибов объелся, что ли? Да, каких? Белых.
1: Сделал себе одуванчик, значит, или сделал кому-нибудь одуванчик и предложил полетать на воздушном шарике.
0: И вообще, как тебя зовут? Правильно, Клара.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Стартовал новый день. Сегодня вторник, 11 августа. Солнышко светит. Транспорт постепенно заполняет рижские магистрали и улицы. В данный момент 2 балла. А вообще, всегда интересно наблюдать за тем, как в городе по утрам растут пробки. Кстати, час назад было лишь 3 затора. На Карля Ульмани-Гатва перед Лепой в сторону Юрмалского шоссе, на Круспилс и на Густава-Земгала-Гатва перед Бриево со стороны Восточной магистрали. Это, так сказать, основополагающее затруднение. К этой минуте они только увеличились. А к ним добавились заторы в других популярных местах, в частности на улице Даугавгрива, с Навантова мосту в сторону центра, ну и еще с пяток мест, где можно задержаться на несколько минут. Что приятно, наши опытные люди, участники акции пилотов Алексей Счастливчик и Александр Рязанов, с утра пораньше прислали по несколько сообщений и видео. В частности, Александр рассказал о том, что перекрыта полоса на Таллинас в направлении от Бриева в сторону Кришиня-Барана. Для объезда нужно выезжать на встречку. Пока поток небольшой, все нормально, но как только машин прибавится, будут проблемы. Алексей предупредил о том, что на съезде с Каменного моста произошло ДТП. Его репортаж мы послушаем в завершении выпуска через пару секунд. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, и пусть день будет у всех удачным.
2: И еще утречко доброе, дорожная информация. Съезд с Каменного моста в сторону центра в среднем ряду. BMW с Volvo не разъехались. Стоят, перекрывают полосу движения. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я бах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
2: Рожденный 11 августа, примите поздравления от нашего дуэта, от всего коллектива «Радио Рокс». И вот вам список. Список тех, кто родился тоже, как и вы, 11.08.
3: Ну, если у вас нет сегодня дня рождения, то список все равно интересен, потому что, ну, как бы просто интересно, кто же родился 11 августа. Значит, давайте начнем с...
2: Давайте начнем с того, кто... Вот мы все говорим про цифры, а этот бы человек вас всех построил бы в ряд и сказал: «Эйнцвайн! Эйнцвайн!
3: Это кто?
2: Эйнцвайн!» Ну, это Фридрих Людвиг Ян. Педагог, отец современной гимнастики. Вот на зарядку становись.
3: Забыл сказать, что немецкий педагог.
2: А я сказал.
3: Немецкий педагог, понимаешь? Он когда-то говорил «Эйнцвайн Драйн», как бы непонятно. А немецкий педагог, он отличался, особенно в начале, точнее, даже в конце 18 века, начале 19 века от всех других педагогов. Эндрю Джексон Дэвис родился в 1826 году. Американский ясновидец и оккультист, основатель американского спиритизма.
2: Смотри, у нас отец современной гимнастики, отец спиритизма появились в один день, 11 августа. А еще два нобелевских лауреата.
3: Да, Кристиан Эйкман, голландский врач, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии, и Аарон Клуг, британский биохимик, тоже нобелевский лауреат, родились в этот день.
2: Сейчас запустим машину времени, мысленно переносимся в 90-е, и сразу два ньюсмейкера оттуда, из 90-х. Это Кашпировский Анатолий, психотерапевт, и Сергей Мавроди.
3: Тоже психотерапевт.
2: Да, тоже.
3: Тоже гипнотизер, я имею в виду.
2: Вылечил мозги, промыл мозги многим. Кстати, да. Насчет мозга.
3: А, значит, Мэрилин Вос Савант, американская писательница, женщина с самым высоким в мире IQ зафиксированным, родилась в этот день, в 1946 году. А что касается IQ, в 1950-м родился Стив Возник, американский программист, один из основателей фирмы Apple, ну и человек, который совершил массу каких-то открытий и прорывных каких-то действий. То есть без него мы бы сейчас не были.
2: Абсолютно. Мир был бы другой. Эх, яблочко от яблочки, говорите вы. А мы без этого яблочка уже никуда. Кстати, в один день со Стивом Возником в 1950-м сразу появилось еще и два прекрасных музыканта.
3: Играли совершенно разную музыку. Один играл на гитаре в Iron Butterfly, звали его Эрик Браун. А второй Эдди Белл. Из Рейжа, вот этот вот, который маленький.
2: Который маленький, который не Джингл Белл, а который...
3: Замечательно поющий.
2: Джингл Белл, Энди Белл, Рейжа.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ABC.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. I Speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.

0: Каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает вашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10.
1: Угу. Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
2: Спасибо вашему приемнику за верность частоте 88.6 FM. Это Радио Рокс из Риги. Шизгара, Стас Флоренцев.
3: Алексей Титов. Давайте посмотрим, что еще мы можем отметить сегодня в качестве изобретений или патентов, которые изменили нашу жизнь.
2: Потому что Шизгара не только рада поделиться с вами настроением, бодростью какой-то, но и какими-то полезными советами и полезными советами, которые могут пригодиться вам.
3: Ну и иногда вот так читаешь про какой-то патент или какое-то изобретение, думаешь, вот казалось бы, пустяк. Ну, кто-то взял и что-то там видоизменил, что-то добавил, какой-нибудь крючочек там перевернул с ног на голову. А потом оказывается, что этот пустяк реально вот нашу простую бытовую жизнь изменил.
2: А знаешь, только вторая еще история, вторая сторона. Когда думаешь, блин, а почему раньше кто-то вот этот додумался? А что раньше-то все смотрели? Это же так просто. Это было просто на глазах.
3: А в 1896 году в США был выдан первый патент на электрический патрон с вмонтированной цепочкой для включения и выключения света. Ну, а подумайте сами, вот этот период, когда в домах появлялись лампочки. Как включить свет электрический? Лампочку вкручивали постоянно, выключателей не было. Вот этой истории с проводкой, когда там выключатель где-то на другой стенке, нет. Лампочку надо было как свечку зажечь, так и лампочку вкрутить в патрон, если током не дернуло, она горит. Потом она горячая, значит, ты ее с помощью какого-нибудь там тряпочки вывинчиваешь. Ужас. И вот Харви Хаббл придумал очень простую вещь. Просто-напросто выключатель, который был прямо на патроне. Ну и небольшая цепочка, свисающая с патрона, на самом деле прослужила, по-моему, до начала 21 века. Да и сейчас многие бра вот так вот на месте включаются.
2: А еще, знаешь, была такая мода, там, не знаю, там лет 20 назад опять возвращаться под стилистику электропроводки там начала там 20 века, когда давай там проводку открытую делать, и как раз вот такая вот схема включения детства. Да. Знаешь, вот сейчас, когда...
3: Винтаж такой.
2: Винтаж. А сейчас уже, когда понимаешь, что уже выключателей во многих вообще комнатах нету, то есть достаточно провести где-то рукой, все включается. Или, как я помню, или включение там происходит за счет нажатия какой-то кнопки, какой-то скрытой, или просто прикосновение к самому прибору, оно и есть там сигналом для того, чтобы он заработал.
3: Или обращение человеческим голосом.
2: Это да.
3: Включи, пожалуйста, свет в гостиной. Но, что касается Хаббла, то на самом деле это не единственный его суперпатент. Он еще в 1904 году, спустя какое-то время, получил еще один важный патент. Заключался он в том, что он придумал, что можно к вот этому патрону, в который лампочка вкручивается, подключать другие электроприборы. Там какие-то утюги и что еще там у них было в 1904 году. То есть вилка обыкновенная. Он придумал, что есть вилка с двумя контактами, которую надо куда-то воткнуть. Придумал переходник, который надо было вкрутить в патрон. И уже потом в него воткнуть вилку. Сделал такую, в общем, всегда существующую розетку. Вот ты приходишь в комнату, в комнате розеток нет. Утюг, что называется, не воткнуть или там какой-нибудь электроприбор.
2: А у тебя с собой было.
3: А лампочки же есть?
2: Да.
3: Лампочку выкрутил и воткнул свое.
2: Вот такой он был человек, этот самый. О, Хаббл-Бабл. Кстати, Хаббл-Бабл придумал не он. Не мы придумали Циту сантехнику, придумали более продвинутые в сантехнических областях люди, но они закрывают свой магазин в Риге на Гуннера Астрас 8, и это ваш шанс купить сантехнику по невероятным ценам.
3: Финальная распродажа, скидки до 70%. Ванны, душевые кабины, смесители, мебель для ванной, унитазы, раковины, ну и, конечно, многое другое.
2: Ну, смотрите, все точно распродадут когда-то, и акция закончится. Нужно не упустить возможность сэкономить и отправляться, боже мать, прямо сегодня на Гуннера Астрас 8 в связи с закрытием магазина «Цитосантехника».
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на Гуннера Астрас 8. Финальная распродажа.
4: «Шизгара». Теперь нам с этим жить.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: За минувшие полчаса дорожная обстановка в латвийской столице усложнилась. Было 2 балла и загруженность дорог 28%. Ну а в данный момент 4 балла и в 43% монитор оценивает загруженность дорог. Но все это в пределах утренней и летней нормы. Отметим самые сложные места в черте города. Это Карля Ульманя-Гатва перед Лепой с направления Юрмалского шоссе. Кстати, в сторону центра тоже пробка более чем на 10 минут до перекрестка с Венебас-Гатве. Кроме того, сложно со стороны Пардаугова на Вантовом и Каменном мостах, а также на прилегающих улицах и подъездах к ним. На ЗЭП Николна появился затор в сторону Мукусалас. Здесь причина – дорожные работы. И об этом рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Утречка добрая, дорожная информация. Улица ЗЭП Николна. Как ехать в Бауску и из Бауски? Повыгрызали кусками асфальт, довольно острые края. Все машинки снижают скорость, будет пробочка собираться. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. Кроме того, собрался затор на улице Таллинас. Там со стороны Бриева с направления Кришинебарна перекрыта полоса. Об этом полчасика назад сообщал водитель такси Александр Рязанов. И чтобы объехать этот участок работ, нужно выезжать на встречку. Это создает проблемы. Что ж, остаемся внимательными, соблюдаем ПДД, ничего не нарушаем и продолжаем движение только вперед. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство предлагает изменить порядок финансирования школ. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За несколько недель до начала нового учебного года Министерство образования и науки подготовило ряд поправок, уточняющих применение новой модели финансирования заработной платы учителей. Программа в школе со следующего учебного года, сообщает портал правовых актов. Одно из предложений предусматривает сохранение государственного финансирования заработной платы учителей в 2026-2027 учебном году, также для групп 10-12 классов, в которых обучается не менее 15 учеников. Действующее положение устанавливает порог в 30 учеников. Финансирование для меньших по численности групп будет рассматриваться пропорционально фактическому количеству учеников. Министерство образования и науки обосновывает необходимость такого переходного решения, которое даст муниципалитетам больше времени для адаптации школьной сети к новой модели финансирования и принятия долгосрочных решений о развитии образовательных учреждений. В школах, на которые распространяются особые условия внедрения новой модели финансирования, допускаются колебания численности учащихся в первых шестых классах в пределах 25%, а в седьмых-девятых классах в пределах 10%. В этих школах переходное условие наличия не менее 15 учащихся в каждой возрастной группе будет сохраняться до сентября 2027 года на уровне средней школы. Одновременно планируется отменить действующее ограничение в 2% на перераспределение государственных целевых грантов между учителями, вспомогательным персоналом, директорами и заместителями директоров школ на заработную плату учителей. Это позволит руководителям школ более гибко использовать выделенные средства в соответствии с фактическими потребностями в персонале. Однако, как указывает Министерство образования, финансирование должно в приоритетном порядке предоставляться педагогическому и вспомогательному персоналу, необходимому для осуществления образовательного процесса, а также для реализации программ специального образования. Поправки также предусматривают уточнение финансирования дистанционного обучения путем удвоения коэффициента, применяемого при расчете финансирования муниципальных школ, которые реализуют программу дистанционного обучения параллельно с очным обучением в первых-девятых классах. Министерство указывает, что это поможет обеспечить доступ к начальному образованию для детей латвийской диаспоры за рубежом. Для программ дистанционного обучения будет установлен порог в 15 учащихся в каждой группе одновременно. Отдельные поправки предусматривают включение социальных педагогов в список должностей, финансируемых за счет целевых грантов госбюджета. Аналогичным образом предусмотрено финансирование 10% премии для директоров и заместителей директоров госгимназий, которое уже предусмотрено для педагогов, реализующих программы общего среднего образования в этих школах. Модель «Программа в школе» частично внедрена с 1 сентября 2025 года, но будет полностью реализована с 1 сентября этого года.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, а возможно и град. Ветер западный порывами до 11-16 метров в секунду. Под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе – тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
6: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гуннера Астрас 8». Финальная распродажа. Скидки до 70% на сантехнику, мебель для ванной и многое другое. Успейте купить по выгодным ценам. «Цитосантехника». «Гуннера Астрас 8».

0: тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.
1: Привет вам, решительные люди, потому что нерешительных людей среди слушателей Шизгара нет. Нерешительным мы хотели бы сказать, что в дверях стоять. Заходите, подключайтесь. Это Шизгара, это Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Витов. Вы сделали правильное решение, выбрали нормальную частоту. Сегодня у нас 11 августа, вторник.
1: Это вот какие цифры вам пригодятся про сегодняшний день. Ну, конечно, растет ночь, но не намного. Светового дня становится меньше, но тоже и пока не так активно. До важных дат. Осень придет к нам через 3 недели, еще полным-полно времени. Что касательно Нового года, там 142 дня. У нас есть еще другой календарь. Он лунный.
2: 28-й день сегодня лунный. Он счастливый. Надо в этот день стараться быть в приподнятом настроении, контролировать свои эмоции. Если есть такая склонность, можно что-нибудь посадить, хорошо сажать полезные растения, как будто вредные бывают. Знаешь, какие вредные растения?
1: Конечно.
2: Ну, например... А, одуванчик и все ваши сорняки эти.
1: Спасибо, ну, все, ответил сам уже.
2: Ну, да-да-да, извините, забыл.
1: Да, понимаешь, любой вот это, ты его выдираешь с корнем, а он растет. Ну, вредный, ну, настойчивый такой, паразит во всех отношениях.
2: То есть одуванчики сегодня не сажаем?
1: Одуванчик нет.
2: А что-то можно сажать из вот этих газонных?
1: Газон. Сажай газон. Хотя уже там скоро там...
2: Значит, сегодня нельзя рвать цветы, даже если это сорняк по имени одуванчик. Нельзя их дарить, даже если это ромашка. Астрологи так говорят. Рекомендуется соковый голод. То есть есть лучше воздержаться, а вот соки можно. И очень важно беречь зрение. Лучше поменьше читать, не смотреть на яркий свет. И всю свою лень оправдывать можно тем, что не прочитал, потому что астролог рекомендовал. На яркий свет не смотрю, потому что астролог рекомендовал. Никуда не пойду, ничего делать не буду.
1: Человек заходит в ванную комнату, которая давно требует ремонта, и говорит, ну не включай яркий свет. Почему? Ну зрение испортишь. Да просто если яркий свет, человек увидит, какие там изъяны есть.
2: А тут
1: у нас с Цитосантехника, наш партнер, закрывают свой магазин они на Гуннера Астрас 8. И это как раз есть у вас шанс купить сантехнику по невероятно выгодным ценам.
2: Потому что финальная распродажа, потому что цены 30% от оригинальных, скидки до 70%, соответственно, ванна, душевые кабины, смесители, мебель для ванных, унитаза, раковины и многое другое.
1: И заметьте, кстати, насчет 30 лет примерно таких цен Рига не видела на сантехнику. А поэтому помним, что эта акция, она не бесконечная. Все распродадут и все. Не упускаем возможность сэкономить.
2: Цитосантехника Гуннера Астрас 8.
1: Закрытие магазина.
3: Партнер шоу Шизгара Цитосантехника. Закрытие магазина на Гуннера Астрас 8. Финальная распродажа.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
3: Говорит и работает «Шизгара». Ну, понятное дело, говорит, потому что это работа наша такая, а работает, потому что говорит...
4: Не показывает.
3: Да, не показывает. Сегодня, как и обычно, нашими голосами будет раскрашен ваш утренний период, скажем так. Меня зовут Стас Флоренцев.
4: Меня Алексей Титов. Мы нашли тут несколько интересных поводов, которые можно сегодня, если не отпраздновать, то, по крайней мере, держать в голове.
3: Ну смотри, вот ты обмолвился уже относительно этого одуванчика, который сажать сегодня нельзя, потому что он противный, сорняк и все такое прочее. Но так получается, сегодня в поводах дня как раз одуванчик и присутствует. Ну, как некая такая аллегория, что не воспоминание с детства. День «Сделай себе одуванчик». Ну, такой забавный праздник призывает к творчеству, к романтике. С другой стороны, если бы одуванчики были не настоящие, а которые... А тогда в чем смысл-то?
4: Я не знаю. Здесь в меру испорченности можно понимать, что значит «сделай себе одуванчик». Вот есть какой-нибудь аналог? Ну, там, типа, «сделай себе...» «Сделай себе...»
3: Подожди, одуванчика есть переносное значение какое-то?
4: Одуванчик, да, это, разумеется, это стрижка.
3: А, стрижка
4: голова.
3: Хорошая, да.
4: Ты взял и начесал себе, если волосы позволяют. И ходишь такой, всех удивляешь.
3: Помпот какой-нибудь такой тоже у человека какой-то на берете. Может быть,
4: не приходишь на работу такой одуванчик.
3: Да.
4: При этом это не обязательно именно со стрижкой. Можно выглядеть так очевидно, что как бы пришел одуванчик. Если это, конечно, мужик.
3: Я хочу спросить, а вот выражение «божий одуванчик» это же как?
4: Божий одуванчик, там надо осторожнее быть, потому что с божьими одуванчиками, может... да, можно, ну, обидеться, да. А можно как-то самому как-то выглядеть, ну, не очень прилично.
3: Понятно. Ну, когда ты юный совсем, и тебе кажется, что еще все впереди, ты как-то снисходительно к этому относишься. Кстати, насчет...
4: Подожди, я все-таки думаю, вот эта идея того, что сделай себе одуванчик. Приходишь, говоришь, а я себе сегодня одуванчик сделал.
3: А или наоборот, хочешь, я тебе сделаю... А хочешь, я тебе сделаю одуванчик?
4: Да.
3: Вот уверен.
4: Хочешь, одуванчик сделаю?
3: 99% скажет нет. Это, знаешь, как... Это... Как... Там женщина говорит, хочешь, я сегодня сделаю, как ты любишь? Он говорит, борщ там с салом. Слушай, ну я сказал уже, что юности позволено все, и юности это максималисты. Сегодня как раз и повод соединить и одуванчик, и ту самую юность.
4: Сегодня Международный день юности, поэтому главное, дадим свободу этим юным, будем наслаждаться их новыми идеями, если они у них будут. А если не дадим свободу, то их и не будет. Прислушиваться, воровать, точнее, как бы, ну, как не воровать у них идеи, а как подсматривать и заимствовать, и что еще? Ну, и восхищаться, конечно, молодежью.
3: Ну, и опять-таки нужно, помимо, они что, вот в этот день за права хотели бороться, ну, молодежь имеется, мы, когда были молодыми, юными, хотели в этот день бороться, ну, помимо, молодежь должна понимать, что, конечно, помимо прав должны быть и обязанности, вот ушли обязанности по дому, ну, и когда у человека нет стимула, потому что у него подушка безопасности от родителей уже, ой-ой-ой, какая, ну, тут скорее уже так регресс.
4: А я, знаешь, тебе, мне кажется, можно посмотреть еще по-другому на этот день, потому что юность — это то, что у тебя в сердце, независимо от твоего возраста, ты так сказал, вот мы когда-то были юные, да мы и так юные, понимаешь? Вот Международный день юности — это когда независимо от возраста, не надо выделять там какую-то группу, дискриминировать всех остальных. Вот этот день празднуют только те, кому там с 14 по 19. Нет, мы тоже можем праздновать день юности, потому что все мы чувствуем себя юными.
3: Ну, слушай, единственное, когда идут перегибы, когда юное существо предполагает, что ему сила появилась и все дозволено. Вот этот ужасный там видеопоток, который с около Орига был отснят, и весь там вчера-позавчера все это обсуждали, когда там группа молодежи очень активно себя ведет, скажем, пытается там вызвать на поединок людей старшего поколения. Тут, конечно, уже пошел другая сторона медали. Хочется спросить, а где были те, кто в свое время не дал там не знаю, отеческий подзатыльник?
4: Или, может быть, если подступник. Они пытаются вызвать, может вызваться?
3: Ну, или да.
4: Навалять кому-нибудь.
3: На каждый белый гриб найдется что? Найдется перочинный ножик, хочется так сказать.
4: День белого гриба сегодня. Считается, что самые вкусные белые грибы растут в елово-березовых лесах. У нас их полно, а собранные в сосняках не имеют сильного аромата и отличаются более рыхлой мякотью. Не знаю, я вообще в сосняках не видел никаких белых грибов. Обычно надо искать какие-то смешанные лесы, кажется.
3: Ну, знаешь, я хочу сказать, что вот из итальянских поездок чаще всего народ, ну, не чаще, многие привозят как раз сушеные белые белые грибы, те самые, которые этой порчини, которые настоящие такие. И вот, а в Древнем Риме, оказывается, это был культ. Его не только ели, этот белый гриб, но использовали в косметических целях.
4: Да, ну и вообще называют его лесным мясом, этот белый гриб. Я вот думаю, знаешь, страны есть, в которых грибы едят, в которых не едят.
3: Есть такие?
4: Есть такие страны, в которых грибы, ну, просто не принято есть. Ну, я не знаю, как вот есть страны, в которых водоросли, может быть, не очень принято есть, непонятно. Или насекомых. Вот есть страны, в которых принято есть насекомых. Ну, а вот у нас, например, не принято. Также у нас, как бы, принято есть грибы, а, например...
3: Например, хоть одна.
4: Ну, в Скандинавии не очень едят грибы.
3: Да ладно.
4: Шампиньоны, да? А вот это вот в лес идти за...
3: Там, это ну, да. Это я помню, у меня близкий знакомый, ну, условно близкий знакомый, хорошо знакомый человек, уехал когда-то жить в Данию. И вот он когда, Женя, значит, и он когда собирался, смотрит, белые там, он выходил с лукошком, приходил с тремя лукошками полными там, и ему соседи выбегали, кричали: «Юджин, ты не можешь это есть, ты обязательно умрешь». Но нет, жив до сих пор.
4: Ну вот, значит, что еще сегодня можно отметить? Можно отметить, раз пошла такая у нас история,
3: ты такой, держите меня, 20 человек.
4: День фу-фу.
3: Фу!
4: Африканское блюдо из корнеплодов, маниоки или ямса, каша суп, но мы только можем отметить, помечтать, потому что все равно ингредиентов не найти, можно только почитать рецепты.
3: Так зачем тогда нам вспоминать одни фу-фу?
4: Ну, они празднуют день фу-фу, а нам весело, звучит красиво. Международный день фу-фу, он может быть лучше, может быть, только международный день ку-ку.
3: Вот, ты что тебе сделать, одуванчик или фу-фу? А иди и подумай.
0: Шизгара, твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Время спорта прилетело. Давайте начнем с тенниса, причем заокеанского, но нашего. Поскольку наша первая ракетка Алена Остапенко и ее коллега по парному разряду открытого первенства Канады Сиши Уэй пробиваются в полуфинал. В четвертьфинале латвийско-тайваньский дуэт встретился с американкой Энн Ли и датчанкой Кларой Таусон. И первый сет получился настоящей битвой нервов. Соперницы-то дошли до таймбрейка, но там Остапенко и Се были более хладнокровнее. Во второй партии Алена и Шуэй сразу захватили инициативу и повели 4-0. Ли и Таусон пытались было вернуться в игру, но девушки, наша девушка и тайваньская, их не пустили. Итог 7-6, 6-4, победа 2-0 и все, путевка в полуфинал, где серьезный итало-американский дуэт Николь Меликар и Сара Эррани. Дальше еще более про серьезное, про кумиров и поклонников. Ну, вчера мы рассказали о встрече, скажем так, Салаха на турецкой земле. Так вот, бизнесмен и поклонник Трабзонспора, куда перешел Мухаммед Салах, так вдохновился трансфером его, ну, салаховским, что продлил свою ложу, а это дорого, аж, Лех, до 2040 года за 100 миллионов лир.
2: То есть он ложу выкупил?
1: Ложу выкупил до 40-го. Мы не уверены, конечно, что Мо там будет играть еще лет 14. Ему сейчас все-таки 34. 48.
2: Это значит,
1: уже...
2: что он еще кого-то купит.
1: А он же... Хорошая мысль. Что он понимает, что вслед за Салахом святое место просто не бывает. Мудро. Так вот, за 100 миллионов лир, это в районе 2 миллионов долларов, точно лишними не будут. Неожиданно. Сюрприз. 10 лет назад Лука Модрич сфотографировался с маленьким фанатом. Подвели, майку такую же одели. На днях они вместе сыграли за Милан.
2: Ну, фанат вырос?
1: Подрос, да. И, слушай, а знаешь, что интересно? Лука, на самом деле, он безбашенно проводил вот после чемпионата мира вот время отдыха. И то, что он выставлял, он там... с вышки прыгал, причем с 10-метровой. То есть, я не знаю, вот человека...
2: 10-метровая не такая уж большая, так,
1: да,
2: так
1: ты говоришь. Да, а ты действующий футболист, которому нельзя все это
2: он
1: делать.
2: В воду прыгал?
1: Ну, какая разница, в воду, можно, знаешь, как войти, не дай бог. Однажды Кристиан Камота, так зовут вот этого поклонника Модрича, приехал на матч Реала и встретился с Лукой, а когда им было по 18, когда в свои 18 вместе с кумиром оказался в первой команде Милана, выложил тот самый снимок с подписью, знаешь, какой? Мечты сбываются. Где-то мы уже это слыхали.
2: Да-да-да.
1: Кстати, Модрич старше Камота на 23 года, реально гордится в папаше. Так, от сбычи мечт к скандалам. Опять Инфантино повысил и обогатил свою любовницу. Новый скандальчик с участием Джани. Расследование провел The Telegraph. Якобы все произошло, когда швейцарец еще работал в УЕФА, то есть был нашим европейским специалистом по футболу. Некая дама после начала отношений с Инфантино получила руководящую должность и зарплату в 170 тысяч евро.
2: Тогда... В год, надеюсь.
1: А?
2: Надеюсь, в год.
1: Ну, не в день. Правда, тогда главой УЕФА был Платини. Когда он узнал о ситуации, то Мишель был недоволен. Решение: женщина уходит с должности, но с компенсацией, потому что Инфантино так все устроил. По данным издания, речь идет о сумме более 1 миллиона евро. А еще ей, кстати, оплатили образовательные курсы на 45 тысяч почему-то фунтов. А, почему-то в Англии училась, 45 тысяч фунтов в год. Помнишь, как в куплетах «Республика Шкит»? Не женитесь на курсистках. Вот, не женитесь. От участников курсов к участникам конференции. Напомню, 13-го в четверг сразу три латвийских клуба проведут свои ответные встречи в Лиге конференций. Ауда в Албании с местным «Динамо». В Венгрии сыграет Рига, в гости к Дьюри едут. И у Ауды и Риги есть задел. 1-0 в первых встречах и у того, и другого клуба. Но АРФШ после вчерашнего, конечно, разгрома Гробини, они попытаются сделать камбэк, принимают чешский Яблонец. Ну вот, как бы, наверное, все новости на сегодня, я думаю, было вполне достаточно.
2: От вторника больше желать не приходится, я тебе так скажу.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты...

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасный.

0: главное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bunezīmes ABC.
1: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможный град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
5: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: Легким движением руки Шизгара превращается, дуэт Шизгара превращается в культурных людей. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов. Я всегда задумываюсь, когда ты говоришь дуэт. Дуэт ли мы? Может быть, нам взять и наших слушателей тоже присоединить, тогда мы будем большим оркестром.
1: Ну, да. Давайте тогда вспомним.
2: Оркестр что... археологов.
1: Копнули, что до нас культурные люди успели сделать 11 августа. Открыли природный парк Йеллоустоун. Первый в мире национальный парк, основанный, 11 августа, скажем так.
2: Ну, не первый, а основанный, там не было других еще парков. Но это вообще первый в мире парк.
1: Парк, ну, основали его именно 11 числа. А потом люди как-то подхватили, говорят, слушай, а у нас же тоже площади позволяют. Что же мы-то раньше? Это та же самая история, как с этим лампочкой.
2: Они просто придумали формат. Они придумали формат, вот какой-то свой правило, сказали, а вот это у нас национальный парк, значит, здесь у нас нельзя ловить зверей, нельзя выкапывать там одуванчики или что у них там росло, можно приходить и посещать за деньги и любоваться нашей природой.
1: Слушайте, в культурных событиях дня, помните, когда мы говорили, кто из знаменитостей родился, я там вспомнил этого отца современной гимнастики, и Леша там справедливо сказал, ты подчеркни, что он немец, и там типа Айнцвайн. Ну, сейчас глобальное немецкое событие.
2: Глобальное немецкое событие заключается в том, что 11 августа 1922 года в качестве слов гимна Германии утвержден первый куплет стихов «Deutschland über alles», написанных в 1848 году профессором Августом Генрихом Гофманом. Но на самом деле музыкой гимна стала мелодия, написанная Йозефом Гайдном в конце 18 века, это мы помним. Да? Ну, а после Второй мировой войны гимн был отменен. Ну, потому что после Второй мировой войны многое немецкое надо было отменить по делам. Да, но в 50-м вновь восстановлен со словами уже третьего куплета. И до сих пор это гимн Объединенной Германии.
1: Третий стал основным. Понятно. Как друзей называют таких верных ветрах? Закадычные, потому что говорят, что если что, берут друг друга за кадык. У нас сейчас другое слово прозвучит, не кадык, а кодек. Компания «Кодек» в 1926-м объявляет, что, дескать, мы начинаем работы по созданию цветной кинопленки.
2: Нет, другие бы... ассоциации, конечно, я тогда...
1: Кодек? И сразу все стали дружить с кодеком, потому что, смотри, какие клевые у вас. Не, могли бы просто объявить... И забыть. Там, мы будем эту цветную пленку делать. Ну, нафиг нужно.
2: Да, самое главное, надо было застолбить тогда место, потому что они понимали, что черно-белое, в конце концов, сменится с цветным, а потом все флаги будут в гости к ним, и все деньги потекут. Так фактически и случилось.
1: Смотрите, мы сегодня с вами встречаемся, виртуально встречаемся во вторник, а сейчас будем говорить про понедельник. Но понедельник очень знаковый.
2: С точки зрения культурных событий и искусства, киноискусства, в 1969 году, 11 августа, на экрана вышел фильм «Доживем до понедельника» Станислава Ростоцкого.
1: Ну, какая плеяда актеров сыграла, и всех не перечислишь. Кстати, в этот же день в одном из клубов Беверли-Хиллз Дайана Роуз впервые представила аудитории группу Jackson 5. Ну, как там, не по-отечески, по-матерински, скажем так, представила. Конечно, самое неотразимое впечатление на 3,5 сотни гостей произвел 11-летний мальчуган по имени Мишка, он же Майкл.
2: Я всегда думал, что Дайана Роуз на самом деле примерная их ровесница. Она так хорошо выглядела всегда. Она, видишь, оказывается, была уже звездой в 73-м году, когда... то есть достаточно взрослая леди, когда представляла Майкла Джексона, который был еще этим...
1: 11-летним подростком. Это был 69-й год.
2: В 1973-м еще одна веха в киноистории. В СССР начался показ «17 мгновений весны».
1: Ну и понятное дело, всех тогда с улиц сдувало. Говорит, криминальная обстановка в стране, говорит, сразу была совершенно не криминальная, потому что всем было интересно, что же там происходит. Знаете, мы вам хотим показать, что может произойти в вашей квартире, если вы воспользуетесь теми скидками, о которых мы вам сейчас расскажем. Дело в том, что партнер Шизгары – Цитосантехника. И Цитосантехника объявляет о закрытии магазина в Риге на Гуннера Астрас 8. А это значит, что есть реальный шанс купить сантехнику по невероятным ценам.
2: Значит, финальная распродажа – это скидки до 70%. То есть это цены около 30% от оригинальных. А что это значит? Это значит, что вместо одного чего-то вы можете купить одно, другое и даже третье. Ванны, душевые кабины, смесители, мебель какая-то для ванных, унитазы, раковины, ну и многое другое.
1: Понятное дело. Это сейчас услышали не только вы, поэтому лучше поторопиться, потому что когда все это распродадут, акция, понятное дело, закончится. Не упустите возможность, сэкономьте. Гуннер Астрас 8, закрывается магазин Цитосантехника.
0: Культурный слой на радио Рокс.
3: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
4: Как ты там? Не до конца мною забытый человек.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Вот это да! За минувший час трафик увеличился почти в два раза, с 4 до 7 баллов. Накануне мы видели сообщение о том, что с 22 часов среды, 13 августа, и до полудня воскресенья будет закрыт участок набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. Однако, как выяснилось, участок на набережной оказался перекрыт уже сегодня, и это вызвало в городе почти коллапс. Об этом рассказывает водитель автобуса Эдвин Дорофеев.
2: Дорожная информация, все стоит, набережная закрыта. Все подъезды к мостам стоят, Кипса, Лоренко, Дамбе, Сузорес, Бульварес и так далее.
1: Спасибо Эдвину. Центр города и Пардаугова встали в красных заторах и бордовых пробках, и потребуется немало времени, чтобы все это, как говорят в народе, рассосалось. Пока же желаю всем терпения и не делать резких движений. Добавлю, что сводка госполиции за понедельник по Риге вновь не порадовала. Было зафиксировано более 100 ДТП, точнее 103, в них пострадали 20 человек, в том числе пешеход и 8 велосипедистов. В общем, это инфо для размышления и для выводов. Мы же пожелаем всем безопасного движения и удачного дня. А в завершении выпуска предупреждение от водителя-экспедитора Алексея Николаева.
3: Доброе утро, Алексей. Дорожная информация. Вестура проспект под присмотром фоторадара. То будьте внимательны, соблюдаем скоростной режим. И всем хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Завтра вас ждет среда, и не только.
1: Мы тоже.
2: Я хотел, да, хотел сказать, что вторник прилетел незаметно. Нет, это только утро вторника плавно заканчивается и перетекает во вторничный день, который, мне кажется, будет замечательным.
0: Давайте воспользуйтесь всеми статусами и поводами сегодняшнего дня. От белого гриба до твоего любимого одуванчика.
2: Твоего любимого, мое любимое сегодня международный день фуфу. Вот это блюдо фуфу, которое кто-то может мечтать попробовать, но не найдет в магазинах маниоку или ямса. Вот с ним и будем ждать вечером.
0: Переварим хорошо, Алексей. Завтра услышимся опять здесь, на частоте 88.6 FM. Это будет новая Шизгара. Я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов. Пока, до завтра.

0: Реклама. Слушайте шоу «Шизгара» вместе с «Цитосантехника». Финальная распродажа перед закрытием магазина на «Гунра Астрос 8». Успей купить товары со скидкой до 70%.
1: Reizes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Цинтери».
7: Если чё, бах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: реклама. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maxima – lai nekā netrūktu!
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна ибо с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
3: Если слушать,

0: Слушай его каждый день, детка.
1: Дождь по асфальту и проседи в небе под ним.

разлук. Верится и не верится все, что случилось не вдруг.

0: Реклама.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Слушайте шоу «Шизгара» вместе с «Цитосантехника». Финальная распродажа перед закрытием магазина на «Гунра Астрос 8». Успей купить товары со скидкой до 70%.
1: Redzes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента Диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Выгодное предложение уже в Бунете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ЗАБЦ.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Во-первых, стилизация, которую стала играть Браво, это здорово, это клево и так далее. Но для меня это было совершенно бесперспективная какая-то штука, потому что это жанровая музыка. От нее ни влево, ни вправо, никуда. Я хотел заниматься вообще другой музыкой и потом сделал бригаду. Никто не играл ни на каких духовых инструментах до нас. За это нас ненавидела и Москва. Ах, как Питер нас ненавидел. Какие мы рокеры с дудками? Рокеры должны быть суровые лица, куриной попкой, блин. Гитары не настроены. И, блин, чего-то такое.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: В августе на небе сияют звезды. Но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Латвия.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетим, билишусцер.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Так вот теперь сиди.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жер через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после.

0: Реклама.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбик термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
4: Радио Рокс.
6: Оп!

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
1: Где-то году в 89-м я устроился и работал на коммерческой студии звукозаписи, где я получил большой достаточно опыт записи самой разной музыки. И благодаря тому, что я там работал, мы там с «Агатой Кристи» умудрились записать целых 2 альбома. И даже мой брат Глеб смог записать на этой студии первый сольник свой.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа

0: Машина времени в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Дилера Вагапова. Группа Мураками.
1: В каждом коллективе по-своему. Я знаю точно, что группа Мураками — это коллектив дедлайна. Это коллектив, когда точно все должны собраться вовремя, иначе все опоздают. Ну, то есть так у нас заведено, и организаторы различных мероприятий очень любят с нами работать, потому что у нас все очень четко. Ну, то есть если мы сказали, что мы приедем в это время, мы приедем в это время. Иногда даже раньше этого времени. Потому что у нас есть администратор, который за это очень-очень отвечает.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
7: Я с тобой, моя.
5: Билеты в кассах Билеш Сервис.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Только рок.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, временами будет светить солнце. Дневная гроза принесет не только сильные дожди, но и мощные порывы ветра, возможно и град. Ветер западный, порывами до 11-16 метров в секунду, под грозовыми тучами местами сильнее. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, местами дождь. В течение дня возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, порывы временами будут достигать 16 метров в секунду. Столбик термометров не поднимутся выше плюс 20 градусов.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я настолько был уверен, мы когда закончим какую-то репетицию с Андреем Просветовым, я ему говорил: Андрей, вот увидишь, вот придет такое время, где у нас будут настоящие концерты. Вот четко рассказывал реалии сегодняшние. И все, и материальные, и все вот вокруг будет все, ну, то, что нам воздастся это. Ты сейчас не надо думать об этом.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушки на

0: Reklāma.
1: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Матовая пленка стала популярным способом изменить внешний вид автомобиля без полной перекраски кузова. Главный плюс в том, что она сразу меняет восприятие машины. Автомобиль выглядит более современно, строгим и визуально дороже. Особенно популярны матовые серые, черные и графитовые оттенки. Кроме внешнего эффекта, есть и практическая сторона. Пленка защищает лакокрасочное покрытие от мелких царапин и выгорания на солнце. При необходимости ее можно снять и вернуть машине первоначальный цвет. Но есть и нюанс. Матовая поверхность требует ухода. Обычные загрязнения на ней заметнее, а неправильная мойка может оставить следы или разводы, которые сложнее убрать, чем на глянце. Одна из неприятных ситуаций после мойки или сильного дождя – это вода в салоне автомобиля. Частой причиной становится люк. В норме люк имеет дренажную систему, через которую вода должна уходить наружу. Но со временем эти каналы могут забиваться грязью, пылью или листвой. В таком случае вода перестает уходить и начинает искать другой путь. В итоге она может появляться в районе потолка, стоек или даже стекать в салон. Еще одна причина – это износ уплотнителей. Резиновые элементы со временем теряют эластичность и уже не обеспечивают герметичность. Решение обычно простое. Дренажные каналы нужно периодически прочищать, а уплотнители проверять и при необходимости менять. Что нужно знать, если вы решили поставить газ на свой автомобиль? Ну, во-первых, это экономия. Пропан практически в два раза дешевле бензина, метан в три раза. При использовании газооборудования на дизеле можно сэкономить примерно 40%. Во-вторых, это лучшая работа двигателя. Использование газовой аппаратуры позволяет увеличить ресурс работы двигателя и топливной системы в два раза, так как газ не смывает масляную пленку со стенок цилиндра. Отсутствие эффекта смачивания также увеличивает срок службы моторного масла, что позволит увеличить интервал его замены. За счет более высокого октанового числа газа двигатель начинает работать эластичнее, так как снижается нагрузка на газораспределительный механизм и поршневую группу. В-третьих, это безопасность. Газовые баллоны имеют большой запас прочности и оснащаются запорной арматурой, в которой интегрировано большое количество защитных механизмов. Также современные системы делают невозможным эксплуатацию неисправного оборудования, так как работает система самодиагностики. Даже для того, чтобы газ воспламенился, необходимо присутствие открытого огня, в то время как бензин может воспламениться даже от высокой температуры двигателя. Ну и последнее – это экологичность. Благодаря использованию газа на автомобиле можно существенно снизить уровень токсичности выхлопных газов и вредных веществ в атмосферу. Ну а сама установка газобаллонного оборудования – это цена соответствия автомобиля экологическим требованиям. Но перед тем, как решить поставить газ на свой автомобиль, нужно узнать все технические характеристики вашей машины.
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Мы несчастны, потому что мы себе выбираем сами такой путь. Не нужно жаловаться на несчастье само по себе, потому что ты его сам себе и выбрал.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Выгодное предложение уже в Бунете.

0: Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

Радио Рокс. Твое настоящее. Домой!

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия начинает операцию по ограничению нелегальной миграции. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии сегодня началась операция «Оборотень», в ходе которой все ответственные службы будут проводить синхронизированные действия по ограничению нелегальной миграции, сообщил премьер-министр Андрис Скулбергс. Операцию координирует Центр кризисного управления Государственной канцелярии. В ее реализации в основном участвуют службы Министерства внутренних дел, Государственная пограничная охрана и Государственная полиция, а также национальные вооруженные силы. Министерство обороны обеспечит дальнейшее участие национальных вооруженных сил в поддержке ГПО, увеличив численность личного состава и материально-техническое обеспечение, в том числе использование новых технологий, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолеты. Государственная пограничная охрана, госполиция, служба военной разведки и безопасности, служба государственной безопасности и национальные вооруженные силы обеспечат обмен оперативной информацией о попытках незаконного пересечения границы и причастных к ним лицах, в том числе о возможном вовлечении лиц в организацию нелегальной миграции. Министерство иностранных дел будет обеспечивать сотрудничество и координацию с Литвой, Эстонией и Польшей в отношении ограничения незаконного пересечения границы и потоков вторичной миграции. Министерство юстиции проанализирует, достаточны ли предусмотренные уголовным законом санкции за организацию незаконного пересечения границы, предоставление возможности незаконно находиться в Латвии и умышленное предоставление возможности получить законные права на пребывание в стране. Кулбергс на пресс-конференции сообщил, что проведение операции планируется до конца августа. Если все пойдет по плану, уверены, что нанесем достаточно серьезные удары по системе, чтобы она перестала быть интересной для мигрантов, охарактеризовал цель операции премьер. По его словам, необходимо решать вопрос о том, как контролировать границу, чтобы полностью исключить возможность ее незаконного пересечения. На данном этапе важно сделать границу Латвии непривлекательной для нелегальных мигрантов. Мы не должны быть самым легким местом для нелегального пересечения границы, указал премьер. Он не назвал конкретные затраты на операцию, отметив, что это будет известно после ее завершения. Министр обороны Райвис Мелнис на пресс-конференции подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже 5 лет оказывают поддержку государственной пограничной охране и продолжат ее и в дальнейшем. Как отметил министр, одно лишь физическое размещение солдат не обеспечит полную защиту границы от нелегальной миграции, и эту проблему нужно решать с помощью новейших технологий. Операция будет сосредоточена на применении новых технологий, чтобы своевременно идентифицировать, реагировать и отслеживать мигрантов и их перевозчиков до того, как они доберутся до границы. В операции будут использоваться беспилотные летательные аппараты и системы видеонаблюдения. Национальные вооруженные силы уже направили на границу значительное количество личного состава и этих систем, сказал Мелнис. Он добавил, что силы НАТО в этой операции задействованы не будут.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Цинтри» с большим сольным концертом выступит Джа.

0: 9 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Reizes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни.

0: подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров. В секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
2: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Ну и погодка, то ветер, то дождь, то все сразу. Это в придачу к неимоверно крутым пробкам в городе, которые появились после 9 утра. Мы уже обращали внимание на сообщение о том, что набережную 11 ноября должны были перекрыть завтра, то есть среду вечером с 22 часов. А закрыли сегодня утром, и началось. Крупные пробки, особенно в Пардаугове. После 10 часов на мониторе появились сначала 7, потом 8 баллов. И вообще весь день трафик держался в диапазоне от пятерки до шестерки. К 16 часам вновь водители увидели красные и бордовые пробки на 7 и 8 баллов. По-прежнему сложно в Пардаугове в районах Каменного и Ивантового моста, а также в центре города. Всего насчитывается более 50 заторов, и нет смысла все перечислять. Старайтесь найти оптимальные маршруты для движения и помните, что набережная будет перекрыта до полудня воскресенья, если, конечно, ничего не изменится. Из хорошего. Сразу двое, Виктор Дороднов и Александр Рязанов, сообщили, что заработал новый светофор на перекрестке Сатеклес и Гертурдес. А Алексей Николаев прислал сообщение о новой велодорожке. Послушаем его в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и хорошего настроения в компании любимого радио.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Небольшие изменения в дорожном движении. Интересная велодорожка появилась на улице Шарлоттас посередине дороги между двух парковок. Так что будьте внимательны, когда поворачиваете с улицы Бриена на Шарлоттас. Там одностороннее движение. И навстречу вам едут велосипедисты. Очень узкое место. Не знаю, что они там сделали. Там еще дальше новая разметка. Так что следите за знаками и будьте внимательны. Всем хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
8: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
8: А я простила, я простила.
7: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
9: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На латвийско-белорусской границе найден вырытый мигрантами тоннель. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сегодня ночью на участке Селенского отделения государственной пограничной охраны был обнаружен вырытый мигрантами туннель, сообщил министр внутренних дел Янис Домброва. По его словам, сотрудничество между ГПУ, национальными вооруженными силами и государственной полицией на территории Латвии была обнаружена группа мигрантов при попытке точнее отследить, как они попали в страну, был обнаружен тайный туннель, сообщил министр, добавив, что на данный момент это первый обнаруженный в Латвии туннель, прорытый мигрантами. Министр поручил госсекретарю Министерства внутренних дел выяснить возможности проведения сканирования земли вдоль внешней сухопутной границы Латвии, а также предпринять другие меры, чтобы выяснить, есть ли на границе и другие туннели. Как сообщалось, премьер-министр Андрес Кулбергс объявил, что сегодня в Латвии начата операция «Оборотень», в ходе которой все ответственные службы будут проводить синхронизированные действия по ограничению нелегальной миграции. Кулбергс на пресс-конференции сообщил, что проведение операции планируется до конца августа. Если все пойдет по плану, уверены, что нанесем достаточно серьезные удары по системе, чтобы она перестала быть интересной для мигрантов, охарактеризовал цель операции премьер. По его словам, необходимо решать вопрос о том, как контролировать границу, чтобы полностью исключить возможность ее незаконного пересечения. На данном этапе важно сделать границу Латвии непривлекательной для нелегальных мигрантов.
2: Про Ригу.
1: В преддверии 825-летнего юбилея Риги в среду 12 августа в Рижскую ратушу будет перевезена историческая скульптура Фемиды. До сих пор фасад ратуши украшала копия скульптуры, в то время как оригинал 18 века хранился в доме Черноголовых. Автором скульптуры Фемиды высотой почти 2 метра и весом около полутонны является скульптор Даниэль Курлавский. Она была создана в середине 18 века из песчаника. До 1954 года Фемида находилась на вершине декоративного фронтона Рижской ратуши. Во время Второй мировой войны здание сгорело, но скульптура осталась нетронутой. После войны скульптура сменила несколько мест. Какое-то время она находилась на фасаде здания Рижского технического университета. Позже была перенесена в главное здание Латвийского университета на бульваре Райниса. С 2012 года скульптура в течение нескольких лет была выставлена на юридическом факультете Латвийского университета. В 2017 году скульптура Фемиды из Латвийского университета перешла в ведение Рижского самоуправления и бережно хранилась в подвале дома Черноголовых, где была доступна для осмотра.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Не плачь!

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Треком веселый ансамбль «Крематорий» открыл не только новый час, но и наши вечерние посиделки под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива, добра и бобра. А у нас на повестке рабоче-крестьянская банда из Вулверхэмптона под названием «Слейд». Изрядно пошумевшая в 70-е и 80-е, да и сейчас нет-нет, да и захочется порой поставить на проигрыватель их концертник «Слейд Алайв». У нас сразу две новости об этой группе. Гитарист Дэйв Хилл выпустил «Play to the Crowd», первый сингл с дебютного сольника «Dirty Foot Lane». Его релиз намечен на 30 октября. Кстати, Дэйв – единственный участник оригинального состава, оставшийся в группе. Ну а вторая весть о том, что экс-басист и автор почти всего материала Джим Ли скоро выпустит автобиографию на 320 страниц под названием «Как это было? Слейд и все, что случилось потом». Сам Джим, которому сейчас 77, так прокомментировал выход книги. «Я оставался тем, кто молчал в Слейд, в группе, к которой я присоединился в тот год, когда Англия выиграла чемпионат мира по футболу, а Битлз выпустили «Револьвер». Я всегда оставлял возможность рассказывать историю другим. Иногда ее описывали совершенно незнакомые люди, которые натыкались на неверно запомнившуюся байку и раздували ее на целую книгу. Ну что ж, пришло время рассказать мою историю. Как однажды сказал один мудрый человек, время пошуметь. Это конец цитаты, ну а продолжение следует как раз «Come and feel the noise» или «Давай почувствуй этот шум» и группа «Слейд» прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: На Радио Рокс Гарик Сукачев и сравнительно новый трек «Все чересчур» из нового альбома Горыныча, выход которого ожидался еще в конце прошлого года. Однако по сей день о нем больше ни стука, ни звука. Ну что ж, ждем-с, как говорится, а пока знакомимся с дорожной обстановкой в латвийской столице из автомонитора. После чего вернемся и вновь пошумим. На очереди Аэросмит, Альянс, Князь, а также Мумий-тролль с треком «Невеста» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Мы всегда помним о трафике, постоянно следим за дорожной обстановкой на магистралях и улицах латвийской столицы. Но она уже очень сложная. Даром, что лето, 8 баллов в среднем и более 70 заторов и пробок. Не думаю, что виной всему неустойчивая погода. Сейчас, например, осадков нет и даже светит солнце. При этом в городе, как говорится, не пройти, не проехать. Нам написала Елена. Не знаю, что происходит, но весь центр в сторону Пардаугавы стоит. На Кронвальда пробище минут на 40, там, где обычно, я за 5 минут проезжаю. Ну что ж, получается, всему виной перекрытие на набережной 11 ноября. А что будет, когда закроют Вантовый мост? Будем считать, друзья, что это только репетиция. На что еще обратим внимание? На перекрестке Сатеклас и Гертрудес начал работать новый светофор. Посмотрим, как это повлияет на движение в районе. Будем благоразумны, внимательны, взаимовежливы. Пробки не вечны. Если что, присылайте инфо с дорог по номеру 2299-49-49 через WhatsApp. Проследим, как будут дальше развиваться события. Пока же о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю не скучать в заторах и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс.

0: На радио Рокс Альянс и оригинальная версия трека «На заре» 87-го года выпуска. Автор хита Олег Парастаев мог бы сегодня отметить 68-й день рождения. Однако в 2020-м он ушел в лучший мир. Мы же, отдав должное, переместимся за океан, где в этот день, в 75-м, вышел третий студийник бостонской группы Aerosmith «Toys in the Attic». Он был выпущен в апреле, но к 11 августа получил золотой статус. Впоследствии альбом стал 8-кратно платиновым, и на нем, помимо заглавного трека «Toys in the Attic», были две жемчужины «Sweet Emotion» и одна из знаковых композиций группы «Walk This Way» или «Делай, как я». Мы ее слушаем прямо сейчас на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 рублей.

0: і www.radiofest.ua.
1: Радіо Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Как известно, лучше всего работают либо ирония, либо самоирония. Вот и здесь неудачливый герой хотел как лучше, ну а вышло не очень. Группа «Чайф» в акустике и рок-н-ролл этой ночи 97-го года выпуска. А у нас следующая тема, и она может кому-то показаться неожиданной. Во-первых, «Happy Birthday» у Брайана Бассета, американского гитариста, известного работой в группе «Wild Cherry», а с 89-го он зажигает в команде «Foghat». Что за группа, кто-то спросит? Ну, здесь классический случай, когда нет пророка в своем отечестве. Англичане, играющие рок-блюз, хард и буги, пошли по пути Led Zeppelin и признание получили за океаном. В итоге официальный сайт Foghat указывает на 8 золотых, 1 платиновый и 1 двойной платиновый альбомы. Визиткой группы стала захватывающая композиция «Slow Ride» с постоянным нарастанием темпа. Но она длится более 8 минут, и мы ее послушаем как-нибудь в другой раз. Ну а сейчас красивая лирика «Take it or leave it» на тему любви. Либо да, либо нет. Кстати, в стилистике совершенно не характерной для блюзовых буги этой команды, однако вошедшая в сборник Best Of из 16 лучших треков группы. В честь днюхи Брайана Бассета мы ее послушаем, хотя на записи играет не он, но на концертах он не раз исполнял этот трек. А теперь мы слушаем Take It or Leave It группы Foghat на Radio Rocks.
1: В чем сила? Сила в музыке. Radio Rocks.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Латвия.

0: Вас счастье.
1: Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в июле снизилась до 2,6%. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Потребительские цены в Латвии в июле этого года по сравнению с июнем снизились на 0,7%, а годовая инфляция составила 2,6%, в то время как месяцем ранее 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июле вырос на 3,4%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились за месяц на 2%, за год снизились на 3,1%. В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 3,7%, одежда подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо за месяц снизился на 0,1%. Наибольшее существенное влияние в этой группе оказали цены электроэнергии -1%. Дешевле стала и теплоэнергия -0,4%. В то же время подорожали твердое топливо +3,4%, водоснабжение +0,4%, услуги канализации +0,2%. Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другое топливо за год вырос на 6,8%. Наиболее существенным был рост цен на теплоэнергию +6,9%. Подорожали электроэнергия +5,1%, природный газ +16,6%, твердое топливо +11,1%, водоснабжение +9,2%, услуги канализации +12,3%, плата за обслуживание жилья +3,6%, арендная плата за жилье +4,3%, услуги по содержанию, ремонту и безопасности жилья +5,4% и вывоз мусора +5%. В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3,8%. В группе ресторанов и гостиничных услуг средний уровень цен за год вырос на 6,9%.
3: Про медицину.
2: Жители Латвии теперь смогут использовать выписанные в стране электронные рецепты для покупки рецептурных лекарств в Греции, сообщает Латвийский центр цифрового здравоохранения. При необходимости греческие медики также смогут получить доступ к основным данным о здоровье жителей Латвии. Система трансграничных электронных рецептов позволяет покупать лекарства, выписанные в Латвии, в других странах Европейского Союза. До сих пор жители Латвии могли использовать свои электронные рецепты в Чехии, Эстонии, Хорватии, Литве, Польше, Финляндии и некоторых регионах Испании, на Кипре. Теперь к этому списку присоединилась Греция. В свою очередь, жители Греции смогут использовать в Латвии электронные рецепты, выписанные в Греции. Использование электронных рецептов за рубежом растет. В первые 6 месяцев этого года за границей были использованы 1309 выписанных в Латвии электронных рецептов, на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
3: Про погоду.
2: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Константин Никольский с треком «От любви к любви» открыл новый час на Радио Рокс. У нас продолжается вечернее действие под девизом «Рок жив». Сразу два события 11 августа произошли с группой «Кис». В 73-м в нью-йоркском отеле «Дипломат» никому тогда неизвестная группа сыграла концерт, который изменил историю рок-музыки. В зале оказался телепродюсер Билл О'Коин. Он увидел не просто музыкантов, а будущих рок-шоуменов. Через несколько дней О'Коин предложил Кис свои услуги и пообещал найти им контракт. Сдержал слово, уже осенью познакомил группу с Нилом Богартом, только что создавшим новый лейбл «Касабланка Рекордс». А всего через несколько месяцев музыканты записали на нем свой дебютный альбом. Так началась Kiss Story. А продолжилось в этот же день, в 99-м, когда банда получила собственную звезду на знаменитой Голливудской аллее славы. Причем приглашен был оригинальный состав: Пол Стэнли, Джин Симмонс, Питер Крис и Эйс Фрейли. Музыка гремела, вокруг стояли тысячи поклонников, а многие в фирменном гриме своих кумиров. На всякий случай вот этот адресок. 7080 Бульвар Голливуд. А мы слушаем трек из «Династии» 79 года выпуска «Ты знаешь толк в любви», и он звучит на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: На Радио Рокс ночные снайперы с треком «Пароходы». Ну, не знаю, как насчет пароходов, однако народ требует запустить пассажирские кораблики между Балдерайей, Велсмилгрависом и центром города. Это поможет сэкономить кучу времени. Скорее всего, в следующем году этот маршрут запустят всего за 1,5 евро. Однако пока от нас все это далековато, но зато в самом разгаре вечерний разъезд в латвийской столице. И об этом поговорим прямо сейчас в «Автомониторе».
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: Даже не знаю, с какого конца города начать. До сих пор столица в красных заторах и бордовых пробках, что просто удивительно до этого времени года. Продолжается летний вторник, 11 августа, и многие его наверняка запомнят. Ну а все началось с того, что утром неожиданно перекрыли набережную 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. После этого весь день в центре и в Пардаугаве движение было существенно затруднено. К вечеру пробки стали расти, и примерно в половине шестого на мониторе появились 9 баллов. Отметим, что к этой минуте стало полегче, но не намного. Заторы уменьшились чуть более чем на 30%. Наибольшие проблемы остаются на Валдемара и Вантовом мосту и вообще в центре города, а также на улицах Таллина, Смера и Сенчо. Есть пробка на Карлево-Ульманегатва перед Лепой в сторону Юрмалского шоссе. Здесь можно оставить от 20 до 25 минут. Ну что ж, посмотрим, что будет завтра утром. Стоит помнить, что набережная останется перекрытой до полудня воскресенья. Это придется учитывать и прокладывать оптимальные маршруты движения. О трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
1: «Рэдифест 2026» в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти «Рэдифест» в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rэдифест.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На радио «Рокс» Король и Шут с треком «Проклятый старый дом», а у нас здесь появилась экзотическая анархо-панк-рок-банда с оригинальным названием «Чумба-вамба». Их трек, который вышел в свет 11 августа 97-го, именуется «Tap Thumpin'», что означает громогласно заявить о себе. Сингл стал мировой сенсацией. Группа, которая позиционировала себя как андеграунд и много лет критиковала муз-бизнес, тут же подписала контракты с крупнейшими лейблами, британским EMI и с Universal в Штатах. Правда, как сказали сами панк-анархисты, они сделали это сознательно, хотели донести свои левые идеи до как можно большей аудитории. За веселой музыкой и пьяными припевами парни поют о социальных проблемах и о политике, а «Tap Thumpin'» стала универсальным гимном для рабочих, для болельщиков и вообще для всех, кого жизнь когда-нибудь сбивала с ног. И мы слушаем этот трек «Чумба-вамбы» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко.

0: 9 на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Группировка «Ленинград» с треком «Зашибись» на радио «Рокс». Но у нас остался еще один хиро, и не кто-нибудь, а сам король. 11 августа 56-го Пресли выпустил сингл «Don't be cruel», «Не будь жестокой». 11 августа 72-го Элвис и Присцилла подали на развод. Прожили они всего-то 5 лет. Есть ли тут какое-то совпадение? Вряд ли, хотя, как мы знаем, в жизни случайностей не бывает. Вот и мы не случайно послушаем этот замечательный хит и простимся до завтра, когда с 5 до 7 в эфире вновь будет задорная вечеринка под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябеть. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: бомбы.
1: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
2: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
5: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус сервис».
2: Reizes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Большие города.
4: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
6: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность. Местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Радио.

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтер». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билишсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.
3: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса. Тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Последняя дверь второго вагона. Как страшно в метро.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет,

0: Когда идет дождь.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров. В секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Мне бы твои пули

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров. В секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Rocks. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 9, на Видземском побережье порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в центральной и восточной частях страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это остров, мы на острове одни.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, в основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье Видземе до 16 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди, во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду, столбики термометров поднимут до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

из тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, в основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье Видземе до 16 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди, во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. Твое настоящее. I could stay awake just to

0: Когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему брать.

открывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменяют значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: бесследно.
1: Радио Рок. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, в основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье Видземе до 16 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди, во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду, столбики термометров поднимут до плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88.6 FM.